очистим одежду, чтобы свою воду.

Благодарю.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый

Устен Духа, сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвак, як услыша меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю уповающий на Тя, от противящейся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крут Твоей покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мою душу моя державша, Дух сотворивши уста и глаголуши гордыню, изгоняющи меня на небо душа мя, очи свои возложивши уклонись на землю, объявши мя коллега Дуналов, и околскими набитая в тайны, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, разлеживай тех и сокровенных их исполнится чрево их, насытися сыновья, оставишь останки младенцем своим,

Да не послушался во век не жидов посмертности в рази мои, ибо все терпящие день постыдятся, да постыдятся беззаконные живочи. Пути Твои, Господи, скажи мне, истязян Твои, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпек весь день. Помни нищий дроты Твои, Господи, и милости Твои я, як от века суть. Грех юности моя, и неведенью не помяни, по милости Твоей поменяй Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, все городе закона положится, грешающий на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути я, Господни, милости истина, взыскающая завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законов положить ему на пути Его же из воли. Душа Его благих водворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явитый. Отче мой, велико Господу, яко той исторнит от сети нози мои, призна мя и помилуй мя, яко единород и нищая из масс, скорби сердце.

праведнего зненавидіше мя, сохрани душу мою і збави мя, да не постижуся, яко уповав на тя, не злобю і прибягуся мне, яко потерпеть тя, Господи, і збави Боже Ізраїля всіх скорбей Его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоєї, по множеству щедрот Твоїх, очисти беззаконие моє, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдившийся во славе всех Твоих, и победивший в них да судите тесь. Себо беззаконие зачат есть, и во грехе ради мя, мати моя, себо истинно возлюбилась и безвестная, и тайная премудрость Твоя явил Мессии, окропивши мя и соком я очищуся, омывши мя и паче снегу белюся, слуху моему дасть и радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, устани мои отвердиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, я каще благосхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог ним не чижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сожжутся стены Иерусалима.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заре Духа блистаем. Пресветил явился и си православие светильник. Ревность его ради Отечества Твоя оставим. Российские страны достигли си, и держи страдания темниц, и заточение неправое претерпев. От Господа нетление прославлен, чудесы преславны источаешь. Максиме преподобнее, Отче наш, не престай молитесь о спасении душ наших, и ныне и присно во веки веков. Богородица Ты, селоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господень дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам дне.

Аминь. Яко же свирель богогласная, услаждающая слышащих разумы богодухновенными писаньми, на стезю истинного познания верные наставляя, неверствующих своему не обличил си Максиме досточудне, моли Христа Бога грехов оставления не спаслати, верую обрети нечестных мощей Твоих праздник совершающим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый, и славим и Христе Божие, долго терпеливе, много милости, много благоудробнее, иже праведная любя, грешная милая, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный се во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога, Словородшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшей Владыка благословим. Аминь. Владыка Божий, очисти держителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй.

нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужде восставши на мя и крепче изыскавши душу мою, и не приложишь Бога пред собою, слепо Бог помогает мне, Господь, заступни души моей, отврати зла врагом моим, истинной Твоей потреби, волею пожу Тебе исповеемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали изгнал меси, и на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Возьми меня, услыши меня во скорбе, печалью моей, и смятося от глаза вражия, и от служения грешнича, яко клонишься в беззаконии, и во гневе вражду вакууме. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приди на мое поклемя тьма, и рех туда смекли река голубине. И полечу, и поджию, все удалися, бегая, и водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и выпасти на него беззаконие, и то досади его, и неправда его, и не осуди, стогну его лихвой лесть. Я каще бы враг поносил и претерпел бы кубу, я ще бы ненавиден на мя, велелечу укрылся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купня создался сестной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придешь смерть на нянь, да снит твой отживи, як лукавство жилища их посреди их. Аз к Богу воззвай, Господь, услыша мя, вечере за утро в полудне повем, и возвещу, и услышат глаз мой, избавит миром душу мою, приближающуюся мне, яко во мнозе бяку со мною, услышит Бог, и смиритесь и прежде век, несть бы изменения, по не убоявшись Бога, простые руку стоя на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувшись слоеса и паче лети от сустрелы, возверзна Господа печаль Твою, Той Тебя питает, не даст век мой праведнику, Ты же Боже, не изведешь я студенец исцеления, мужа проверьте не преклоняй дней своих, а же Господи уповаю на Тебя, живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, и заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавите от сети ловчие, злые мятежно, плечма своими осените, и под прилегу надеющийся, оружием обойдите истина Его, не убоишься от страха ночного и от стрелетящего дни, от вещи ветре приходящей, от стрящей беса полуденного, подет от страны твоя тысяча, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоими смотришь, и воздаяние грешников ужиши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповеси тебе, сохраните во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою, нас подавись, риска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и вопли, яко познай имя мое, воззове ко мне, услыши его с ним, есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зарею Духа блистаем. При свете явился Иси православие светильник. Ревности бы ради Отечества Твои оставим, российские страны достигли си, и где же страдания темниц и заточения неправых претерпев, от Господа нетление прославлен, чудеса преславные источающие Максиме, преподобнее Отче наш, не престай молитесь о спасении душ наших, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, еже Тебе росшегося, моли, Богородица Деву, много поможет моление Матерне ко благосердию Владыки. Не презри грешных, мольбыся чистая, яко милости есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивай. Скоро да предварят и щедроты Твои, Господи, яко в нищакам взяло, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий.
Божий, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас.

Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги

Отче, разум и Богу вдохновенным Писанием, на стезю истинного познания, верное наставляя, неверствующих в свой мудрее обличилось и Максиме досточудней, моли Христа Бога, грехов оставления не спаслади, верую, обрети нечестных мощей Твоих, праздник совершающий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый и славим Христе Божие, долго терпеливый, много милости и много благоутробнее, и же праведная любя, вечная милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры, и в разуме престола Твоя слава, как благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи.

Серафим, без исцеления Бога, Слородцу, Сущей Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силы и сия твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославы, нас спаси народа нашего, и честного Христов, рукописание, грех наших растерзавы, и поведите в начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче, прими нас, грешные, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, еже Тебе светом наставляем и Тебе неприступного, и преснослушного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче мой, за приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, все горины испытания, пришедшие на Русь Святую, обышать Чеба

спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим по единстве Русской Церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и ответ избави, запрети раздирающего мрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же Церковь живаго Бога, и замысла их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащих ко всякому благу настави, мудрости обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти и раны пленения сохрани, лишенные крови изгнания сущие в дом и беди, алчущие напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благое утешение подашь, всем же водись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас я же вся вера, надежда, любви, постави паки во всех странах святые Руси мир единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единим и устоединим сердцем исповемости Тебе, единому Богу в Троице славимому, Ты быся заступление победы и спасения уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Благодарю Тебе, Святый Славы.

Хотя есть и человече тело владычне, страхом преступления, да не полижися огонь бо есть, божественный же пья кровь к общению, первые примирися тебя печалишем, та же дерзай таинственное брашно ящь, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тело владычне, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, вся твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопредственнослушной Сыне, и собезначальной премноги ради благости в последние дни в плоти волкися, раснися, и погребися за неблагодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше.

0: Достаточно продолжительного благодетельства, здоровья, успеха, и ничем не смущаемой беззаботности, чтобы увлечена за время того, что все блага дарованы нам. Мы поступаем таким образом, как будто бы Бог обязан наделять нас тем, что наделяет.
1: Но сама привычка к Его многочисленным благодеяниям снижает в глазах большинства людей неизмеримую великую стоимость их. Когда мы лишаемся всего этого, хотя бы на короткое время, только тогда мы понимаем и ценим все милости ежедневно и даже более того, ежеминутно заботящегося о нас божественного промысла. Неблагодарность пред людьми есть самый грубый и нестерпимый порог, а неблагодарность пред Богом – это уже тяжкое противоестественное преступление. Господь, Бог, Творец и Создатель наш, от Него получили мы самое бытие и жизнь нашу. Он сотворил тело наше и вдохнул в нас бессмертную душу. Он даровал нам разум, который отличает и возвышает нас над всеми творениями, волю, которая делает нас самовластными и повелительными, сердце, способное наслаждаться дарами благости Божией, находить счастье, радость и божество жизни. Господь есть промышлитель наш. Он повелевает сиять над нами солнцу, которое освещает и согревает, увеселяет и оживотворяет нас. Он благоволит нам с небес, подавая дождь и время плодоносное, исполняя веселье сердца наши, Его божественная пресносущная сила поддерживает, продлевает и хранит нашу жизнь среди всего враждебного нам мира. Каждое мгновение нашей жизни есть дар Его бесконечной благости. Но этого мало. Преступлением заповеди Божией мы сделались не только неблагодарными Богу, но и врагами, и за это подвергли себя вечному осуждению и проклятию. Что же, оставил ли Господь Бог наш в этой бездне погибели? Нет. Любвеобильный Отец наш Небесный так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел

внешним, приходящим и прикасающимся, и якоже не возмущался все скверных и уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся скверных, онные уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверно моего и нечистейшего языка, но да будет мне уголь, пресвятаго твоего тела и честное твоей крови.

работу и подобных, и благоносных отец наших, ежденника, наиболее радуша творчеств, вижу святых отца нашего Иоанна, Архипинка, Покрестопольска, Златоустого, и подобного отца нашего Максима Грека, и Божий память не совершай, святых и праведных, Бога отец, и Тиман, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека любит.

благоговение, разумение, исполненное Духа Святаго, неумножной органе, Духа Божественное, возвещающее нам веление закона Божия, Отче преславный Максиме, вы ныне же припадаем Тебе, Отче блажению, сердного пие, просветите мраченные умы наши, неведущие веление Божие, и сделай человек нашему же делателю заповеди Господне послушно, и слове всех Божьих поучайтесь день и ночь. Заборы уста наши от глаголов суетных речений лукавых, и много глаголня суетного, им же мы прилепихимся паче, неже слове всем оправдание Божие, и возлюбихом превыше зрицание в псалтире гусли Давидовых, укрепить языки нашему, и же источать им глаголы спасения, песни молитвенные и острова псаломская, ими же подобает воспевать Господа и превозносите Его донде же ясны, Ты Отче преподобне, и в темности узилище мучим, неправедно использовать от приставник немилостивых во свете повеления Господа.

познаше и светлосни Его, исполняше свой ум и помышления свои. Мы же ленивее и нетерпеливее, святы солнечные на всяк день зрящие глаголы святого Писания, во уши всех своих имущие, нам о внимание глаголам евангельским, ниже о научениям, наставлениях, отеческих попечения возымеха, призри на ны, алчущие, ныть духовные, однако, не приступающие к трапезе премудрости Божия, дашь нам растворенные в чаше я вино и хлеб, сходя от рук Божьих с небесе, и мы исполним сведения заповедь Господних и разумения, что есть право следовать и стопам Божиим, и спроси нам благословение Господне, научающее оправданием Его, и возьми на собой пред лицем Бога, Ему же ты предстоялась и присно, як уже прежде просиявшие сети мужа и жены, чтобы тобою вразумление и наставление, пути Его исправившие, удостоимся в нити бесконечную светлость небесного царствия, и где же кухня слики святых, и сонмы бесплотных сподобимся, присно воспевать Отца и Сына и Святого Духа Утешителя, Троицу единосущную нераздельную, во

Тебя, Господи Боже мой, яко нетрело мяси грешного, новщиками быть и святым Твоей сподобенности. Благодарю Тебя, Крий достойного, причаститесь, причисли Твоих небесных народ сподобенности. Но, Владыка, человека любче нас ради умеры же воскреси, и даровай нам страшные сие животворящие таинства во благодеяние и освящение души телес наших. Дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нелицемерного исполнения премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать вина и всегда не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, Благодетелю, и так от всего жития и шеда надежды живота вечного, пресносущности на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, теряющая Твоего лица доброту неизвеченную, Ты бы си истинное желание, и неизвеченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поест вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю во Тебя, блаже человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и сине крылу Твое даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь святым Твоим, во оставление грехов и жизнь.

слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сейся, исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди, селися в ныне очистенной от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же

нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукового. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, не во снах стивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил мне еси, не обретися во мне неправда, я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих ас сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твои, да не подвижутся стопы моя, аз возвах якло услышал мне еси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаю плавающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крилу Твоею покрыши меня. От лица нечестивых остраши меня, образи мою душу моя держаша. Туксу и затариша, уста и глаголыша гордыню. Изгоняши меня на небо, души меня очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяши меня, коли в готов на лов, яко с кем набитай в тайне. Воскресни, Господи, при дворе и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей, я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их. И согровенны Твоих исполни все чрева их. Насытившихся сынов и оставивши останки младенцам своим. Алз же правду не влюси лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возлюблю душу мою, Боже мой, на Тя упова, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезял Твои научи меня, настави меня на истину Твою научи меня, как Ты си, Бог спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яка от века суть, грех юности моей я и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кротким путем своим. Все пути и Господни, милости и истины, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой многой есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути и Божией изволи. Душа Его во благих водворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои, внука Господа, и как Твой исторнет от сети ноги мои. Призри на мя и помилуй мя, как и народ, и не честь мас. Скорби сердце моего, умножившися, отмышни и изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, и оставь все грехи мои. Вишь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Не злобиви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпев Тя, Господи. Избави Божию Израиля от всех скорби Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, а знаю и грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших лукавый пред Тобою сотвори. Я куда оправдившися во слове всех Твоих и победивши в них да судить идти. Сего беззакония зачат есть мило греси родиме мати моя. Сего истину возлюбил есть и безвестные тайны при мудрости Твоей вел миссии. Укрепивши меня и сопомыщущуся, умывши меня и почисти губилюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и все беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прогобнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычного утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне моя отвердишь, и уста моя возвести от хвалу Твою. Я плачу, восхотил, если жертву дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу ду сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения и все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже,
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

зарею духа блистаем, при свете явился Иси православие, светильник ревности Бо ради Отечеству Твоей оставив, российские страны достигал Иси, и где же страдания темницы, заточения неправое претерпев, от Господа нетлением прославим, чудеса преславные источающие, Максиме преподобный Отче наш, не престай молитесь о спасении душ наших, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господень не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый грибки, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грибки, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грибки, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но из

рождающее, слышащих разум и богодухновенными Писания, настезю истинного познания верное наставляя, неверствующих суе мудрее обличил еси, Максиме досточуднее, моли Христа Бога грехов оставления не спаслати, верою обрети нечестных мощей Твоих праздник совершающий. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведно люби грешное, милуя, и же все своих спасения, обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети и телеса очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да в волчении соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твоя слава, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова Рошу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшую Владыку благословим. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, и ими же весью судьбами спаси меня достойно горова Твоего, яко благословение сила веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услышь молитву мою, внуши глаголы в уст моих, яко чужди восставши на мя, и крепцы изыскаши душу мою, не предложишь, а Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моим, истину Твою, потреби их, волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печали избавил меня, иси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего во мими, услыши мя, во скорбях печалью мою, сметовся от глаза вражек, тужения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, во гневе враждовах уми, сердцем и сметися во мне, боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрымя тьма, и рек, кто даст мне крылья, как голубине, и полечу, и почиюсь, и удалися бега, и водорися в пустыне. Чая Бога, спасающих меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие, труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогана его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил мне, притерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на мя вели речи, укрыл бы себя от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божию ходихом единомышлением, да приидешь же смертно ня, и да снидут во отживи, яко укапся в жилищах и посреди их, аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер, за утро и полудни, повимо возыщу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мно зебяху со мною, услышит Бог, измерит ясы, и прежде век, не есть бы им изменения, яко не убоявшися Бога. Прострей руку свою на воздаяние, скверниши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши свои своих опочили, и это суть стрелы, возверься на Господа печаль Твою, и Твой тебя припитает, не даст век новый праведнику, Ты же, Боже, не изведишь я в студии цистления, мужи и крови льсти, и не преблаговя дни своих, аз же, Господи, повай на Тебя, живые в помощи вышников, крови Бога Небесного, во дворице речи, речи Господи, или заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, повай на него, яко то избавит тебя от сети ловчая, совесть и мятежна. Плечма своим осените и подкрыли его, надеявшись оружием, обыдите истина его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от царящие беса полуденного, одет от страны твоей, от тысячи тьма, десную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование,
упование мое Вышнего положу, если прибежище Твое не придет тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелом своим заповести тебе, сохраните тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя ты, никогда преднешь оками ногу Твою, на аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова избавлю, покрию, ко познай имя мое, возовет ко мне, услышу его, с ним есть скорби из моего, и прославлю его, долготой дни исполню его, и в время спасения мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Зарею Духа блистаем, пресветил, явился Иси православие светильник. Ревность Его ради Отечества Твоей оставив, российские страны достигал Иси. Иди же страданий, темницы, заточения, неправое претерпев, от Господа нетлением прославлен, чудеса преславные источаешь, Максиме, преподобный Отче наш, не престай молитесь о спасении душ наших, слава и ныне и присно и во веки веков, аминь. Яко имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебе, росшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление Матерника, благосердия Владыки, не презри грешных моли все чистые, яко милости фести спасти моги, иже и страдать о нас изволивай, скоро за предварятные щедроты Твоя, Господи, яко в ничах не взяло, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, Святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и сии на небесах. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: слышащих разума Боготохновенными Писаний, на стезю истинного познания верное наставляю, неверствующих суе мудрее обличил еси Максиме Досточудне, моли Христа Бога грехов оставления не спаслати, веруя обрети нечестных мощей Твоих праздник совершающий. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведной любви грешней милуяй, и же вся завыка спасения и обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими наши в чести молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол, болезней, обреди нас святыми Твоими ангелы, да воплощение соблюдаем и наставляем, достигнем своей веры, и в разуме преступной Твоей я славу, яко благословение и сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без осления богослова, росшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслав и на спасение рода нашего, и честным Его креста, не в рукописании грех наших, растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любчи, прими нас грешных благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения. И всех озлобите, насыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, совеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко.

sports.

Господь близко Богу предадим.

иже Христовый суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще

ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ.

время оно, по Иисусе и доша народе мнозе от Галии и Десятиграда, и от Иерусалима и Иудии, и со оного пола Иордана, узревши народы, взыди на гору, и сельши ему приступиши к нему ученицы его, и отверг уста своя учаши их глаголя, блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное, блаженни плачущие,

снопати святейших патриарцев православных и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежат.

Спасителю нашему, о еже приятий молитв нас и достойных рабов Твоих, сию годину испытание, пришедшую на Русь святую, обышедши бо обыдошаю в рази, и о еже я

Отца, защитники Отечества нашего, и одежи утвердите на всех вере, единомыслии, здравии и силе Духа, рцем всего.

посвятим и высвечествим храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

Подписи свой, в духе братолюбию приди их, и ответ избави. Запрети раздирающие во врачении умов и ожесточение сердец ризу твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не неисправедны. Благодатью твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники отечества нашего в заповеди твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Священные кровы и весна несущие в дома введи. Алчущи напитай, недугующие страждущие укрепи и исцели. Смятение печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водись я убиенным и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды, любви. Восстави паки во всех странах Святые Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в люди твоих, якода едиными усты и единым сердцем, исповемыся тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься заступлений, победа и спасение бывающим ночам, и тебе слава ссылаем, Отцу и

0: Господа Велисияноси, и Свято-Троицкие Сириевелары Священно Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господин нашего Преосвященнейшего Перемителам, епископа Сергиева Посадского и Митровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки.

God

Хотеще человече тело, владычне страху приступить, да не опалишись огонь, боясь божественную же перед кровь к общению, первый пример сетя печалишим, даже дерзает тайство брашно яж. Прежде причастие страшной жертвы животворящего тела владычня, семь помолись образом сотрепет там. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источники жизни и бессмертия, вся твари, видимо, невидимый содетелю, безначального Отца соприсосущной сыне, и со безначальной премногие ради благости последней дни плоти оболки сиротсныся, и погребыся за ныне благодарны злам равны твоей крови, одною и раздавшей грехом естество наше, сам бессмертный царю, примену грешного покаяния, преклони ухо твое, не услыши глагола моя, согреших бы, Господи, согреших на небо и пред тобою, нечем достойно воззреть на высоту славы твоя, прогнял бы твою благость, твои заповеди, приступив и не послушав твои повелений, но ты, Господи, не злобился, Богу терпелив же и многомилостив, не предалось имя погибнуть, со беззаконием моими, моего всячески ожидания обращения. Ты бы рехлась и человека, любче пророком твоим. Я ко хотению не хочу смерти грешника, но я же обратить кисе же и быть ему. Не хочешь, ибо, владыка, создание твою руку погубить, и ниже благоволиша погибели человечести. Не хочешь же всем спастись и в разум истины прийти, но тем же я осаще недостойный есть небесе и земле, и сия привременной жизни. Всего себе повинул греху и сласем по работе, и твой искренних образ. Но творение и создание твое, быв не отчаивай своего спасения, окаянное на твое же безмерное благоутробие, дерзай, прихожду. Прими убы и мне, человеку любчи, Господи, яко же блудницу, яко же разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя греху, грех, земля, мира, немощи человечества, исцеляя трудающиеся, обремененные к тебе призывай, покаявай, не пришед и призывать, и праведное, но грешные на покаяние, очисти меня от всякие скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти твоем, я когда чистым сведением и совести моей я, святынь твоих честь приемлю, соединюсь и святому телу твоему, не крови имею тебе во мне живущий, пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, да не суд не будет, причастие причистых и животворящих тайн твоих, ниже да немощен буду души и жить телом, от еже недостойно тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания осужденного воспринимать и часть святых твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, во благоприятие на ответ на страстном судище твоем, некогда со всеми избранными твоим общим буду нетленных твоих благ, яко уготовился любящим тебя, Господи, ниже преподславим сила веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я князем достоин, ниже доволен до подкров, ниже храма души моя, за неже весь пуст и пался, есть не имыши вам не место достойно, я же головой поклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе смирися, и ныне смирение моему яко же восприялось и вертепих, и в лясах бессловесных услыщи, птицы восприми, и в лясах бессловесной моей души, и в искорненном мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечерять, и свирешники в дому Симона прокаженного, так и изволю в нити, но смиренно моей души, прокаженной и грешной, и яко же не отринулась, и подобными блудницы грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицу милосердия мне грешными, приходящими, прикасающимся тися, и яко же не возгушался из скверных я уст, ни нечистых целующих тебя ниже моих вознушайся, сквернейших аные уст, и нечистейших ниже мерзких моих в нечистых у стен, и скверных и нечистейших и моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго тела твоего, честной твоей крови, во освящении, просвещении, здравии, смиренной моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдения от всякого дьявольского действия, в отгнании, возбрании злага моего лукавого обычая, во мышление страсти и снадение заповедей твоих, приложение божественное твоей благодати, твоего царства присвоения, небо яко презирай присвоение. Небо яко презирая, прихожу к тебе, Христе Боже, но яко дерзай на неизреченную твою благость, да немножко удаляйся общение твоих глад мысленного волка, зверу ловлен буду. Тем же молюсь я тебе, яко един Иисус, святой Владыка, освяти мою душу и тело, мне сердца, чреве свои утробы, и сего мне обнови, искренний страх твой, уди всех моих освящения твои неотъемлем от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, оправляй в мире живот мой, сподобляй мою одежду на тебе предстояние со святыми твоими молитвами, и молениями причистой твоей матери, и нечестным твоей служителей, и пречистых сил, и всех святых от века тебе благоугодивших. Аминь. И нечистый, нетленный, Господи, за неизреченную милость и человеколюбие наше, восприемы смешение чистых и десных крови, плачись и своротши тебя, Духа Божественного нашествия, благоволения Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сил, твоим восприятием животворящее спасительное страдание, восприемы крест Божий, копье смертью мертвы, моя душа тленные страсти телесные, погребение твоим адово пленивый, царствие погребимое, благим полностью лукавое советование, и лукавствуя духе разори древненным и живоносным воскресением, падшего правоцу восстаивай, восстави меня грехом поползшегося образа непокоения, предлагая преславным твоим вознесением,
плоское божие восприятие, сидя с ним о сосидении, почти.

Естественно, сегодня Святая Церковь поминает преподобного Максима Грека. Я бы сказал, преподобного многострадального Максима Грека. Он родился в 1480 году в благочестивой семье богатого греческого вельможи. Отец ему дал прекрасное образование домашнее, а в юности он учился, изучая языки и светскую науку в европейских странах – Париже, Венеции, Флоренции. Наука давалась ему легко, он с удовольствием впитывал это свое сознание. Окончив эти курсы обучения, прибыв домой, он понял, что все-таки это суета, сует мирское, действительно, все изучение, оно не приводит к вечности. И он, спросив благословения родителей, уехал на Афон. И в 1507 году принял монашество с именем Максим. Он думал, что будет все время находиться в монастыре. Продолжал изучать уже не светскую науку, но святых отцов. Ему это очень легко давалось. Он впитывал это в свою душу, сознание свое. Но в то время обратился на Афон великий князь московский Василий III с просьбой прислать человека, который бы мог перевести псалтырь и духовные книги, служебные книги на язык, который понимали бы все, то есть славянский. Пробыл он на Афоне всего 10 лет. Прибыл в Москву, он с древностью начал заниматься переводом псалтыри. Но тут, действительно, князь мира сего воспрестовал всей своей душой и всей своими помощниками. Ибо не было этих молитв, особенно псалмов, не читали их люди. А тут будет возможность всем людям молиться. И он воспрянул все своим полчищем против преподов Максима. И достиг успеха, он, как это обычно бывает, через ближнего начал действовать на его. Сначала малый круг было недовольных преподобным Максимом, потом этот круг расширялся. Дошло это до самого великого князя Василия. Они говорили, что он не исправляет, а портит книги. И как клевета все время принимается. И вот преподобного Максима отправили в монастырь с повелением игумена жестко обращаться с ним. И началось у него действительно самое трудное время. Очень тяжело ему было в этих местах, очень долгие годы. Много он претерпел, и в последние уже годы жизни были люди, которые хотели ему помощи, просили великого князя Василия освободить его, отправить обратно на Афон, но уже это было невозможно. В последние годы все-таки разрешили ему прибыть здесь, в Лавру, в Сергиевскую. Он несколько лет пробыл, но все равно и здесь ему было тяжело, ибо много не понимали его, считали, что все-таки он действительно вредит православию. И он в 1556 году мирно скончался здесь, в монастыре, был похоронен у свято
храма Святого Духа Апостолов восхождения. И вот уже в 1996 году по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II были обретены святые мощи преподобного Максима Грека. Это торжество возглавил сам патриарх Алексей II. Эти мощи находятся и ныне в трапезном храме. Действительно, каждое повествование святых – это на вразумление, на учение, и все-таки чему-то мы должны воспринимать это. Чего нам может научить это повествование об этом? Действительно, у нас тоже есть, как говорится, характер. Мы тоже смотрим на лица людей, кто нам нравится, кто не нравится, кто-то относится к нам не должным образом, как мы бы хотели. И вот это внутреннее недовольство внутри раздражает нас, и мы служим врагу. Действительно, надо видеть в каждом человеке образ Божий. Надо проявлять любовь. Как Господь сказал, что мы должны возлюбить даже и врагов своих. Вот действительно, любовь – это не чувство, это проявление воли. Мы должны заставлять и любить всех людей, никого не осуждать, не впускать внутрь себя какие-то недовольства, раздражения. Если выпускаете, выпускайте врага, который уже властвует над вами. Для нас все-таки должна в своей жизни этой краткой быть главным – это духовная жизнь. Духовная жизнь – это путь к Богу. И этот путь действительно указывает нам вот святые. Читайте обязательно жития святых, творения святых отцов. Вот они действительно поможет нам и укажут путь ко спасению. Ибо время, оно лукавое, проходит быстро, а нам нужно очень много потрудиться, чтобы очистить. Исправить свою душу. Аминь.

Отец и воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед мир грешния спасти от них же первый день смаз. Ищи веру я посея самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение моя, вольная и невольная. Я же в слове, я же в вере, я же в ведении и неведении. Исподоби меня неосужденно, причаститесь и чистых притай, восставление грехов моих и жизнь вечной. Аминь. Вечери Твои я, тайные дни, Сыне Божий, причастника меня прими, ибо врагом Твоим тайну поверни, лапзание чедам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд, или во осуждение будет мне причащение святых Твоих, дай Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения и после полуночи, после 12 часов ночи, ничего не вкушали

молитвами и пречистые Своей Матери, святых славных и всепальных апостолов, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, преподобных и богомолстных отец наших Сергия Никона, игуменов Радонежских и всея Руси чудотворцев, преподобного Максима Грека, его жизнь памяти не совершаем, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человека любит.

0: причастники, выслушайте благодарственные молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, як и не отвинул меня еще грешного, но общиками обыти святым Твоих сподобилось, и благодарю Тебя, як и мне недостойно причастить еси причисток Твоих тайно небесного расподобилось, но, Владыка, человек, любчи нас ради мира уже воскресы, и даровал нам страшное сердце, творящее таинство, благодеяние, освящение души телес наших, дашь быть и сими мне в исцелении души же и тела, в отгнании всякого сопротивного просвещения уча сердца моего, и мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоей, приложение божественной Твоей благодати, и Твоего царства и присвоения, да во святые Твои тени сохраняемая Твою благодать, поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так у сего жития ищи это надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, держи праздничий глаз непрестанный, бесконечных сладостей, зрящих твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинное желание неизреченное веселье любящих тех Христе Боже наш, и Тебя поясь от во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содействию всех, благодарю Тебя всех ежеми, и си подал благих и причащения, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, бы Тебя, блажи человека, любчи, сохрани имя под крылом Твоим, и все не крылу Твоей, дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и все святые Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы сих хлеб животный, источник святых подателей благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, на ней пресне, во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плод Твою волю, огнится и опаляй, недостойно, да опалишь и меня, содействию мою, паче же вроде воуды мои, во все составы, во утробу сердца, да политерни всех моих прегрешений, душу очисти, освети повышение, составы твердиской сми вкупе, чувств просвети простую пятерейцу, всего у меня соблюсь гвозди, страху Твоему, пресно покрой, соблюди же и сохрани меня от всякого дела, славу душу тленного, очисти, а мою проси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твоей силе единого духа и не к тому усиление греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огнями бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу. Все святые, че на начале же бесплодно, притеча Твоего, премудрая послала, к сим же Твоя нескверная, чистую матери же мольбы благоутробия прими Христе мой, и сыном света содела Твоего служителя, Ты выси единое освящение наших блажа души светлость, и Тебе ли поподобно, як Богу и Владыце, славу всего славим на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечен, кровь Твоя честная, в оставлении грехов будет же, и благодарение все в радость, здравия, веселья, страшное же второе пришествие Твое, с подобием я грешным стать, одесную славу Твою я, молитвами причистую Твою Матери, всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помочи на моей душе надежды, покрою прибежище утешения, радованием и благодарю Тебя, как сподобил меня си недостойного, причастника будьте причистого тела, честной крови Сына Твоего, народшая меня истинный свет, просвети мое очи сердца, я же стучи бессмертия родшая, уже твори меня мышленным и грехом, я же милу всего Бога, любовь благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслях моих, воззваний, в пленениях, помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания мои же петь и славить Тебя, но все дни живота моего, яко благословенно препрославленный сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чему и спасение Твое, ежеси готово пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу, Сыну, Святому Духу, и ныне пресненного веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление немощи нашей имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятая во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и славу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость, огна воссиявши благодать вселенная, просветение, сребролюбие, мира и сокровище снизка, высоту нам, смиренно мудрее показано, Твоими словесы наказуя очи его, а не златоусти, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приелась и божественной благодати Твоими устами все учишь и поклоняйтесь, в тро Троице, единого Бога, Иоанне Златоусте, всеблажение, преподобнее, достойно хвалим Тебя, Си, понаставник, якоже божественный, являя, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Предстательству христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа, нам предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву, почтись ее на умоление, предстательствующих пресной Богородицы, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: На расстоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: и о Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Учащих и учащихся, Господу.

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пречистую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувшими, санецами и друг друга и весь живот наш,

Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши,

Oh.

апостол, изгнал святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, изгнал святых отца нашего Николая, архиепископа Мирника,

великом господине и отце нашем Кирилле, святейшем патриархе Московском и сия Руси, и святотроицкие Сергиевы лавры священной архимандрите, все господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, и обо всем во Христе братстве нашем, и о всякой души христианстве, скорбящей и озлобленней, милости Божией и помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи сочтянию и страхом Божиим, труждающихся и служащих отец и братья наших, о оставившихся и по отшествии сущих, о исцелении немощих лежащих, о успении, о славе блаженней памяти и оставлении грехов, всех прежде отшедших отец и братья наших, где лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во святые обители.

помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, проси беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле.

0: достаю и пять хлебов, и пять тысяч насытивый, сам благослови хлеб и сия, пшеницу бело и елей, и умножи сия во святей обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них хлебное освети, яко Ты еси благословляя и освящая всяческое Христе Бога, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
1: Есть, Господи.

Так и Господь, заступит меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, и же гневом Твоим накажешь мне, и силой Твоим дрожь во мне, и сделайся на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей лица гнева Твоего, есть мира в расцвете лица грех моих, яко беззаконие мое обрушит душу главу мою. Это время тяжкое, тяготешь мне, смердешь, согнишь раны мои от лица безумия моего. Господь, испекся до конца, день света это ждать, и колядвие моя наполнится поруганий, и есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы, смирився до зела, врагах от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое, пред Тебе не утаися, сердце мое смейтесь, остави мне силу моя, и свет плочью моей, и той есть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближусь и старше, и ближние мои, отдалечь мне старше, и воздавшихся, ищущие душу мою, и ищущие злая мне глагол суетная, и с кем не весь день получавшуся. Так же, как дух не слышат, и конем не отверзает уст своих, и дух, как человек, не слышай, и не мы в устех своих обличения, яко на Тебя, Господи, упова. Ты услышишь, Господи, Боже мой, и корректно никогда порадуйся в разни мои, и никогда подбежатися нога моим, на мяведе речи ваша. Яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя аз возвещу, и покупнуся в ресе моем, грози же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, раздающими злая, восплакая полгатами,

Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вони помощь мою, Господи, спасение мое. Боже, Боже мой, к Тебе утренею, не жда Тебе душа моя, помилуется Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне, и сгодне. Так во свете мне виться Тебе, и силу Твою, и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, устне мои похвалите Тя. Так я благословлю Тя в животе моем, имя Твоем издержу руси мои. И как пука и масть Тебе исполнится душа моя, устам радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучався в Тя. И кому си помощник мой, и крови крилу Твоей возрадуйся. И где душа моя по Тебе, и мне же прият десница Твоя. Ти же всю искаши душу мою, мирут преисподние земли. Предадятся руки оружия, чести лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Это заградившийся уста главовище неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был и помощник мой. Не крови пилу Твоей возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, и

Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.

скользящий рог, выхика человек без помощи мертвый свободен, яко язвы не спящий во гробе, и ты не помянулась и к тому, иди от руки твоей я, приновение душа, положишься на гробе преисподнем, тем на кисине смертней, на мне утвердись ярость твоя, и вся воля твоя, милуйся на мя, и дальности знаемых моих от меня, положишься мне нервность себе, при этом бы ты не сказала, очень мы не могу снять нищеты, воззвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, еда мертвыми творишь чудеса, и врачи воскресят, споведятся тебе, еда повесть, кто во гробе, милость твою, и истину твою в погибели, еда познала Бог, как не чудеса твоя, и правда твоя земли забвенней, глаз к тебе, Господи, воззва, и утро молитва моя предварит тебя. Твою, Господи, отвеешь душу мою, прощаешь лице Твое к мне, нищий смазан, в век от юности мои я, вознежися, смирись из немого, на мне придушь в небе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а придушь мя, яко вода, избить, удержашь мя в клубе, удалися от меня, друга, иди него, из моих молитв гостей, Господи, Боже, спасение моего, возьми его славу, нащи пред Тобою, да внимет пред Тебя молитва моя, и помни ухо Твое к моленью моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающая вся беззаконие Твоя, исцеляющая вся недуги Твоя, избавляющий от искрения живот Твой, включающий до Тя, милостью и щедротами, исполняющий до воплоти желания Твое, отправиться к опорле юность Твоя, творяя милостыню Господню судьбу всем обидимым, сказав пути Своя, Моисею и сыновом изваливым путение Своя, щедрым милостям Господь, долго терпеливы много милости, не до конца прогневается, не человек раздует, не по беззаконием нашим сотворение с нам, уже по грехом нашим отдал весь нам, я как по высоте не песни от земли, утвердилась Господь милость свою на боящихся Его, великая степь Господь от запад, и гарлись от нас беззаконие наше, как уже щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, и который познал создание наше, помянуя как перстень мы, человек, как трава, дива, и как свет сильный, так отцветет, и как дух против нем не будет, и не познать там места своего. Мира же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сине Его, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе готов престол свой, и царство Его всем не обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью, творящей Слово Его, услышите глас Небес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычество Его благослови.

Скоро услышу меня, Господи, исчезе дух мой. Не обходи лица Твоего от меня, подобнися нисходящим рог. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, к муть вон же пойду, я как Тебе взял душу мою. Изгни меня, отрадь мою, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою.

погубишь вся остужающая души моей, это зрак твой есть, услышь меня, Господи, в правде твоей, и суд с рабом твоим, услышь меня, Господи, в правде твоей, и видим суд с рабом твоим, суд твой благий наставит меня на землю правду, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне Христа, и веки, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и

горячеча души моєї, привітай покором, яка птіця, якося грішниця на ляку шалупу, готовавши стріли в тулі состріляти во мраці праве серце. За нея же ты совершилися, не разрушишь, а праведник же что сотвори. Господь во храме с этим своим, Господь на небесе престол его. Очи его на нищего презираете, вежде его испытаете, сына человеческий я. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. А дождит на грешники сеть огонь и жопе, иду, бурен час чаши их. Яко праведен Господь и

все узнали, сила язык величил и рекши я. Язык наш возвеличим, усты наши при нас, кто нам Господь есть. Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголи Господь. Положуся во спасение, не обвинюся нем, словеса Господня, словеса чисто. Сребро разжено, искушено, земля очищена, седмирица ее. Ты, Господи, сохранишена и соградящена от труда сего и вовек. О, крест нечестивее ходит.

до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей. Болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя. Призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть. Да никогда речет враг мой, укрепився на него, стужающими возрадуется, аще подвижуся. Аще на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою Господи, ве благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому.

молился с трепетом дивлявшуюся глаголюща, егда украдися отверзи разбойнику рай, дали восстаешь, и прежде страсти проповедовай восстание, воистину воскресе Христос, сущего аде, подая живота воскресение, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Вольным Твоим советом крест претерпел и си спаси, и во гробе нове человеце положишь тя. Смерть не и словом концы составишь его, тем же связан бы с чуждей. Смерть люди пленявшись и сущие вадим все взываху в живоносному восстанию Твоему. Воскресе Христос Господь, жизнодавец, пребывая вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Удивися, Иосиф, ежепаче естества, зря и внимаше мыслю, иже на руно дождь. В бессеменем зачатие Твоем, Богородице, купино огнем неопалимую, жезл Ааронов прозявший, свидетельствуя, обручник Твой, хранитель, священником взывал.

отрыгает глаголы ночь тощий, возвещает разум. Несут речи ниже словеса, их же не слышат согласий их. Во всю землю из-за девещаний, где в конце вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, то яко жених, исходя из чертога своего. Возрадуется, яко исполин тещи путь. От края небесе исход его, и среди него до края небесе. И не стежу укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы. Оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла. Просвещающее очи, страх Господень честь, пребывая век века. Судьбы Господни истинно оправданы, в купе вожделены паче злата и камени честно много, и сладче паче меда и сотыр, ибо раб твой хранит я. Внегда сохраните я воздаяние много грехопадения, кто разумеет, от тайных моих очисти мя я чуждих пощади раба твоего. Аще не обладает мною, тогда непорочен буду я, очищуся от греха велика, и будут во благоволении словеса уст моих и поучение сердца моего пред тобою выну. Господи, помощниче,

веки веков. Аминь. Господь, посеть мя, ничтожи мя лишит на месте злачне, там и всели мя на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стезе правды имени ради своего. Ошибай, пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою. И чаша твоя, упоевающая мя, яко державный, милость твоя поженит мя все дни живота моего. И еже вселите меся в дом Господь.

Аминь, Господня земля и исполнение ее, вселенной и всеживущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и честь сердцем, и же не прияв суе души свою, не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род, ищущий Господа, ищущий в лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, внеди царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, кто есть царь славы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

всяко бессмертный от гроба спасеса, воздвигалось и мир силою Твоею, Христе Боже наш, сокрушилось и в крепости смерти державу, показал еси милость Тебе воскресение всем, тем життя и славим едини человека любче. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим повемся, чудеса Твоя. С горних высот сошед Гавриил, и к каменю приступили те же камень жизни, и вынося их за ваши ко плачущим, пристанете во отрыдание вопли, имеющие и ныне милостивное, Его же воищите, плачущие, дерзайте, якобы истину восстал есть. Тем же возопите апостолам, яко воскресе Господь, восставшему поклонитесь, радость приемша, дерзайте оба, да дерзает оба и Ева. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Удивишеся чистые все ангелов лица таинству Твоего рождения страшному, как и же вся содержаемым единым объятия Твоими, яко человек содержит.

постав тече ко гробу, и приник виде риза едины лежаща, и отыди в себе девяся бывшему, и все два от них, бесно идущие, в той же день весь, отстоящую стане 60 от Иерусалима, ей же имя Маус, и та беседовала к себе о всех сих приключившихся, и быть беседующим имя и совопрошающемуся, и сам Иисус, приближися, идяше с нима, очень же ей удержастися, да его не познает, рече же к нима, что суть словеса сия, у них же стезает и всех к себе идущая, и стадряхла,

в одни сия, и рече има Киев. Он уже ресто ему, я живу Иисусе Назарянине, и же бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми, как и предаши его архиереи и князи наши,

Тего живо, и душа не цет нас, ко гробу обретоша, так и яко же и жены реша, самого же не видиша, и то рече к нима, о несмысленное и пустное сердце, еже веровать о всех, еже глаголуша пророцы, не сияли подобаши пострадать и Христу, и вните в славу свою, и начен от Моисея и от всех пророк, сказавши им от всех писаний, я же в нем, и приближившийся весь в ниже идяста, и то и творящийся далечайший идти, и нужды стоя его глаголюще, облязи с нама, я как вечеру есть, и преклонился есть день, и в ниде с ними облечи, и бысть, яко возлежи с ним, и приим хлеб благослови,

и рекусто к себе не сердце линаю, горя бевнаю, егда глаголуша нам и на пути, и яко сказывыша нам описание, и восставшая в той час возрастистося в Иерусалим, и обретосто совокупленные единого на десяти, и жебяху с ними глаголющих, яко воистину воста Господи явися Симону, и та поведоста, я же быша на пути,

Gottes.

0: Благодарю единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, чтобы и святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Братья и сестры, завтра в наши святой обители будут совершены три божественные литургии. В половине шестого и в половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. На предстоящей седмице, в понедельник, празднование Владимирской иконы Божией Матери. Во вторник, Рождество, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Четверг – празднование Тихвинской иконы Божией Матери. Субботу – празднование иконы Божией Матери Троеручицы и память преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Накануне этих праздничных дней совершаются всеночные бдения, в самые дни праздников – три божественные литургии. В половине шестого и в половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. С праздником!

0: Господи, святому воскресению Твоему, вознеслся еси на пречистем древе крестнем, наше отпадение исправляя, еже на древе исцеляя, всегубительство владыка, яко благи всесилен.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, во гробе плотский в аде же с душей, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле было все Христе с Отцем и Духом, вся исполняя описанный.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, исцелилось и сокрушение человечества, Господи, божественную Твоей кровью обновивый то, и сокрушилось и сильного в крепости, и же древле сокрушившего Твое создание.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, мертвых восстание умерщвлением был еси, и крепость была отъяться, умерщвление, бравшися с жизнью вечную, и же всеми владычествующую воплощенному Богу.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, сотрясошася люди, смятошася языцы, царствие же державное, уклонишася чистая, от страха Рождества Твоего, прииди, бо царь мой, и низложим учителя, и мир от тли избави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жилище свое живы, вышник человеком сошед, освяти Христе и непоколебимо яви, единого по Рождестве детства сокровище, зиждителя роши прибыла еси.
0: Священномученичи Евсевия, моли Бога о нас, совершенным светом и сияем, и священным ликом блаженье сочиняем, и мученическим благословием украшаем, верою празднующие Твою, Евсевия, блаженье, память сохраняй, Христом милости вотворя.
1: Священномученичи Евсевия, моли Бога о нас, сладость нежеланием Христовым разжигаем от юности, плоть покорилась и приблажение души священными силами, и сосуд священ показався, люди в преподобии преподобнее упаслыси, помазався миром благодати.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, для пастыря начальника Дух Святый предлагает еретичествующий к мглу словесы светоносными Твоими разоряюще мудре, и тяве показующая стезю правою в ню преподобно входящим, великий Евсевия, светло сердец наших.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Благословенная Богородица, благословящая Тя ныне пречистая, благослови, и благим ходом руководи, и исполни божественных благ, и петь укрепи, Господи, випоем славно

0: Господи, святому воскресению Твоему, треба животные, мысленный истинный виноград, на кресте висит, всем источая нетленье.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко великий кострашен, яко адово низло шатание, яко Бог нетленен, ныне плотски воскресе.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, ядом исполненный мне змей зубы вонзе, спаси я же вседержителю владыко, гвоздьми рук Твоих сокрушил еси, яко неси свят во святых паче Тебе, человека любче.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, виден был еси человека любче, волею во гробе мертв животворче, и врата развергл еси адова, я же от веков душам, яко несть свят во святых, разве Тебе, человека любче.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается человеком существо, Тобое присовокупившееся нестерпимому божественному огню, яко сокровенный пречистая Дева, Тебе хлеб испекшееся, иже и Тебе неврежденну сохраншему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, каясь я же воистину близ Бога, яко превосшедши вся ангельские чины, едино добротою девство, яко мати сияющий вседержителя.
0: Священно мученичи и всеве моли Бога о нас, был еси кроток и неслобив, смиренно мудрже и тих, и любви божественной исполнен, мученическими при кончине украсился еси венцы.
1: Священномученичи Евсевии, моли Бога о нас, одеждами иже от крови Евсевии священни сияя, во святая востекл еси, светло святых славой венчаем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, обличая арии во единомысленники гонения блажения, подъял еси и нужную смерть, тем же бессмертные славы сподобился еси.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Волю отчую слово родила еси, наитием Божественного Духа, Пресвятая Дева Мати, архиерев слава, тем же тя поет.